0: Radio Moto for Peace. Контакти senza frontiere.
1: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я из России. Я слушаю Radio Moto for Peace.